0: Ради Мурао, Рестава Гоозия!
1: Раджа! Реперин, реперин, мистер, раджа! Ускоголя габоте, солома габаса и жим. Елего ингизеле, нега сфайте, нега спикар. Спикар, солего файте, лене, жим.
2: Раджа, не на уина, ми на таки, не токуло акокан рози. Ntamaka hojani kwala ka nguzani idango
0: jojo jara je irine
2: idango
0: idango ah erwana mana mana kujaka zvigaro mina na korokora varpumele kape
2: ajani na mwina mina tsaki ne tokulwa kokwan rosi
0: o entsakisi
2: mina tsaki ne tokulwa kokwan rosi
0: okay
2: ntamaka hojani Kwala ka nguzani idango
0: idango Ai magara ba mina mara a mina zaire kuna na vela ne Ai ga zuwa rutsa le kuna le majabula vana ko siwe A ga zuwa re zuwa der la ka bo 14 a ya ori na stango zar kesa stere ne Ai zeje remix la ga shibala shari shabana number 3 la da ba Facebook ni biya da bora